0: на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. «Алроса» рядом. Жители Нюрминского села получили ключи от трактора «Белорус». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Далее подробности. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина и дизеля. Запасы топлива достаточны для потребителей, считают власти Алмазного края. На местных заправочных станциях бензин заливают и в бак, и в канистры. Лимиты розничной продажи на этой неделе ввели в Саратовской, Омской и Воронежской областях. Меры направлены на снижение необоснованного ажиотажа и борьбу со спекулянтами на рынке. Далее. Трактор «Белорус» украсил празднование ИСыха в Нюрминском районе. Жители села Антоновка эмоционально встретили подарок от «Алроса». Компания направила технику в качестве главного приза в межсельческом конкурсе для использования в сельском хозяйстве. Ключи от белорусского трактора жителям Нюрминского района вручил представитель «Алроса» Андрей Кузнецов. Таким образом, «Алроса» поддерживает районы, в которых ведет добычу. В 2025 и 2024 годах такую же технику компания подарила Верхневилюйскому и Вилюйскому районам. Айвен Абытантайский улус получил вахтовый автомобиль «Урал» на съезде оленеводов Якутска. Еще одна новость. В Мирном приступили к завершению третьего федерального этапа строительства аэропорта. Подрядчик укладывает на перроне верхний слой бетонного покрытия. Сырой бетон – пища для автоматизированного укладчика. Таких комплексов в России не более полутора десятков. Машина, словно 3D-принтер, формирует 42-сантиметровый бетонный слой. А рабочим остается загладить поверхность, нанести шероховатость и покрыть водоотталкивающим составом. Сейчас на объекте работают 3,5 сотни человек и 46 единиц техники, говорит Юрий Портянкин, заместитель руководителя проекта компании «Ант ЯП».
2: В основном эта техника специализированная, тяжелая, катки, тот же гамака, экскаваторы, самосвалы, асфальтоукладчик, то есть практически полный комплекс техники, который необходим для выполнения строительства.
1: Под верхним высокопрочным слоем – бетонное основание, а под ним – щебеночная подушка и теплоизоляция. Многослойным пирогом покроют более 100 тысяч квадратных метров перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса тем временем почти готова. Первые воздушные суда планируют принять здесь в 2027 году. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. Алроса рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорус». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо плюс 26 градусов.

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?

0: на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. Алроса рядом. Жители Нюрминского села получили ключи от трактора «Белорус». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Далее подробности. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина и дизеля. Запасы топлива достаточны для потребителей, считают власти Алмазного края. На местных заправочных станциях бензин заливают и в бак, и в канистры. Лимиты розничной продажи на этой неделе ввели в Саратовской, Омской и Воронежской областях. Меры направлены на снижение необоснованного ажиотажа и борьбу со спекулянтами на рынке. Далее. Трактор «Белорус» украсил празднование ИСыха в Нюрминском районе. Жители села Антоновка эмоционально встретили подарок от «Алроса». Компания направила технику в качестве главного приза в межсельческом конкурсе для использования в сельском хозяйстве. Ключи от белорусского трактора жителям Нюрминского района вручил представитель «Алроса» Андрей Кузнецов. Таким образом, «Алроса» поддерживает районы, в которых ведет добычу. В 2025 и 2024 годах такую же технику компания подарила Верхневилю Вилюйскому и Вилюйскому районам. Айвена Батантайский улус получил вахтовый автомобиль «Урал» на съезде оленеводов в Якутске. Еще одна новость. В Мирном приступили к завершению третьего федерального этапа строительства аэропорта. Подрядчик укладывает на перроне верхний слой бетонного покрытия. Сырой бетон – пища для автоматизированного укладчика. Таких комплексов в России не более полутора десятков. Машина, словно 3D-принтер, формирует 42-сантиметровый бетонный слой. А рабочим остается загладить поверхность, нанести шероховатость и покрыть водоотталкивающим составом. Сейчас на объекте работают 3,5 сотни человек и 46 единиц техники, говорит Юрий Портянкин, заместитель руководителя проекта компании «Ант Япы».
2: В основном эта техника специализированная, тяжелая, катки, тот же гамака, экскаваторы, самосвалы, асфальтоукладчик, то есть практически полный комплекс техники, который необходим для выполнения строительства.
1: Под верхним высокопрочным слоем – бетонное основание, а под ним – щебеночная подушка и теплоизоляция. Многослойным пирогом покроют более 100 тысяч квадратных метров перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса тем временем почти готова. Первые воздушные суда планируют принять здесь в 2027 году. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо плюс 26 градусов.

та вратися кому-то бремя. Тратяться деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Если б не было тебя,

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхалтрансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Эйхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер первой категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.

weißen, deines durchmaligen Gegner. Твоей ног, я один, спущик урок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем швы.

0: беру себя с собой.
1: Алмазный край, алмазный край.
2: Не переключайся.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В Мирном 11 часов.

0: А ви знали? Факти о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. «Алроса» рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорос». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8 903 012 10 53. 8 903 012 10 53.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха +27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске +27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо +26 градусов.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он массовая коммуникация, регулярный надзор, федеральная служба, и клинический бибирсел, то суммю себе кислый.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В алмазной столице полдень.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. «Алроса» рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорос». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Теперь подробно. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина и дизеля. Запасы топлива достаточно для потребителей, считают власти Алмазного края. На местных заправочных станциях бензин заливают и в бак, и в канистры. Лимиты розничной продажи на этой неделе ввели в Саратовской, Омской и Воронежской областях. Меры направлены на снижение необоснованного ажиотажа и борьбу со спекулянтами на рынке. Далее. Трактор «Белорус» украсил празднование эсэха в Нюрбинском районе. Жители села Антоновка эмоционально встретили подарок от «Алроса». Компания направила технику в качестве главного приза на межсельческий конкурс для использования в сельском хозяйстве. Ключи от белорусского трактора жителям Нюрбинского района вручил представитель «Алроса» Андрей Кузнецов. Таким образом, «Алроса» поддерживает районы, в которых ведет добычу. В 25-м и 24-м годах такую же технику компания подарила Верхневилюйскому и Вилюйскому районам. А Айвена Бытанайский «Улус» получил вахтовый автомобиль «Урал» на съезде оленеводов в Якутске. И еще одна новость. В Мирном приступили к завершению третьего федерального этапа строительства аэропорта. Подрядчик укладывает на перроне верхний слой бетонного покрытия. Сырой бетон – пища для автоматизированного укладчика. Таких комплексов в России не более полутора десятков. Машина, словно 3D-принтер, формирует 42-сантиметровый бетонный слой. Рабочим остается загладить поверхность, нанести шероховатость и покрыть водоотталкивающим составом. Сейчас на объекте работают 3,5 сотни человек и 46 единиц техники. Комментирует Юрий Портянкин, заместитель руководителя проекта компании «Антьяпы».
4: В основном эта техника специализированная, тяжелая, катки, тот же гамака, экскаваторы, самосвалы, асфальтоукладчик, то есть практически полный комплекс техники, который необходим для выполнения строительства.
3: Под верхним высокопрочным слоем бетонное основание, а под ним щебеночная подушка и теплоизоляция. Многослойным пирогом покроют более 100 тысяч квадратных метров перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса тем временем почти готова. Первые воздушные суда планируют принять здесь в 2027 году. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
3: Добрый день. Вы слушаете радио «Алмазный край». Микрофон Григорий Евтодий. Говорим сегодня о дорожном строительстве в Мирнинском районе, о том, как оно проходит и какие планы перед собой устраивают и дорожники, соответственно, и районные власти. Говорим об этом сегодня с гостями студии Вячеславом Прозоровым, начальником Мирнинского управления автомобильных дорог. Вячеслав Викторович, вновь рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
4: Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, товарищи радиослушатели. Рад снова с вами встретиться.
3: И с Сергеем Корниловым, заместителем главы Мирнинского района по строительству и ЖКХ. Сергей Владимирович, рада видеть в нашей студии.
5: Добрый день.
3: Итак, давайте начнем о планах как раз говорить, потому что сейчас мы записываем эту передачу, когда на улице плюс 27, жара, и как раз это самый разгар наверняка дорожных работ, по крайней мере погода, которая позволяет дорожникам выполнять те самые планы, поставленные перед ними. Где прямо сейчас идет строительство или ремонт дорог?
4: Ну, как обычно, планы нам диктует жизнь, поэтому мы планируем, есть у нас планы на год, и сейчас мы в городе ремонтируем дороги, укладываем асфальт по улице Московской, впереди у нас Солдатова, далее 50 лет Октября, вот три улицы там на этот год. А что касается республиканских дорог, то и федеральной дороги Вилюй, то мы сейчас ведем работы на южном направлении, выезд из города Мирный. Это проект КЖЦ, контракт жизненного цикла. Там дорога Анабар у нас в этом году 4 километра в реконструкции. И в планах 2 километра из них, из этих 4 километров, 2 километра это асфальт. Ну и, соответственно, дальше по дороге Вилюй. Там, в сторону Ленска на 1180 километре заканчивается асфальт. Мы в этом году 10 километров асфальта продолжаем в направлении города Ленск. То есть там дорога прирастет еще на 10 километров асфальта. Что касается дороги Мухтуя, да, там у нас идет плановое содержание. Поэтому, конечно же, в этом году ситуация там несколько лучше, чем прошлые годы, в плане, что уже нет таких длительных там задержек, пробок, но тем не менее дорога сильно перенапряжена от проходящего транспорта грузового, и там сейчас мы работаем на ямочном ремонте. Есть подрядчик у управления автодорог республики, который ремонтирует 10 километров дорог. И поэтому в этом году, то есть там проходят плановые работы, которые нацелены на то, чтобы сделать эту дорогу лучше и безопаснее для проезда.
3: Вячеслав Викторович, коль уж вы об этом начали говорить, тогда вопрос по поводу того, что мы посоветуем нашим слушателям, которым в ближайшее время предстоит по этой дороге проехать. В сторону Ленска или в сторону Мирного? Мы знаем, что эта дорога особенно востребована среди ленчан, которые отправляются в летний отпуск, особенно сейчас.
4: Ну, что перво-наперво, понятное дело, что если нужно в Мирный ехать срочно, конечно же, лучше заранее это сделать корректировку на то, что проезд затруднен. Если это более такой свободный график и можно выбрать ориентировочно, ну так, свободное время, да, для проезда, то нужно ориентироваться по погоде, потому что когда наступают дожди, то тут же там резко ситуация меняется, ухудшается. Еще раз повторяю, там на участке от Дорожного до Ленска там интенсивно сейчас ведутся перевозки, недропользователи отстраивают свои инфраструктуру на месторождениях. И, соответственно, там большая нагрузка от грузового транспорта, от самосвалов. Поэтому не всегда получается сделать ремонт, там, засыпать ямы и провалы быстро. Поэтому здесь нужно ориентироваться по погоде. Понимаю, что это все, конечно, всем уже давно надоело, эта вся ситуация. Но самое главное, что работа ведется целенаправленно, ведется системно. То есть километр за километром, там 10 километров, 20, с каждым годом дорогу ремонтируем, приводим в нормальное состояние. Нужно перетерпеть эти времена, и однажды там будет все нормально. Ну, однажды это, я думаю, следующий год или 29-й год. Поэтому по-другому, ну, к сожалению, не получается. Для того, чтобы привести ее там одномоментно, дорогу Мухтуя, в нормальное состояние, требуются просто гигантские средства, которых, к сожалению, сейчас нет.
3: А примерно о каких суммах может идти здесь речь? Ну, я не говорю сейчас точную сумму, очевидно, учитывая, что каждый раз эти цены всегда растут, всегда меняются и так далее, и тому подобное. Но речь идет о триллионе рублей, о миллиардах рублей, допустим.
4: Ну, в прошлом году делали ориентировочный подсчет для того, чтобы дорогу, конкретно дорога Мухтуя, там 138 километров, вот, чтобы ее привести там в безопасное проездное состояние, там требуется порядка 3 миллиардов. 3 миллиарда рублей. Потому что строительство и ремонты дорог – это, к сожалению, дорогостоящее мероприятие. И здесь даже разговор не идет о том, что какие-то аппетиты неуемные у дорожников, там, у строителей. Сейчас в государстве система ценообразования в строительстве настроена очень прозрачно. Каждый может из слушателей там открыть интернет, войти на сайт «Федеральные нормы и расценки в строительстве», открыть, посмотреть, почем стоит сейчас час работы техники конкретно здесь, в Западной Якутии, посмотреть, какая цена материалов, щебень, песок, какая цена там зарплаты, и там путем нехитрых вычислений можно там для себя примерно даже посчитать, сколько это будет стоить. Ну, к сожалению, да, это большие деньги, объекты линейные, то есть имеет протяженность, и поэтому там нужно
3: Вячеслав уложить. Викторович, я просто хочу уточнить, верно ли я вас понял. То есть получается, что, условно скажем, появились эти 3 миллиарда в бюджете на ремонт этих дорог, этой конкретной дороги, соответственно, можно было бы ее за год привести условно в порядок.
4: Ну, в принципе, да. Если так вот прям совсем упрощенно подойти, то да, там нанять там 20 подрядчиков, которые возьмут себе там по 5 километров, и в течение года можно освоить. На самом деле, конечно же, все сложнее там найти 20 подрядчиков, способных там одновременно вести работы, найти быстренько отвести месторождение песка, карьеры, это все.
3: То есть это возможно?
4: Это возможно, это сложно, но принципиально возможно.
3: Хорошо, с другой стороны, ну, коли уж мы говорим все-таки и о строительстве Мирнинского района, вот сейчас это, наверное, ключевая часть, я имею в виду о дорожном строительстве, мы знаем, что грузовики как раз, именно нефтевозы, которые отправляются в Ленск и так далее и тому подобное, они зачастую отправляются конкретно с Мирнинского района. И здесь возникает момент, остались ли какие-то действенные, по-настоящему действенные инструменты, которые способны, ну, хотя бы, ну, уж совсем в ливень остановить эти машины, чтобы они постояли, подождали, когда дорожники хоть что-то исправят.
4: Конечно, мы сейчас работаем очень плотно со всеми недропользователями. Наконец-то за прошедшие годы наши коллеги из нефтегазового сектора поняли, что просто закрыв уши и глаза, там, не наплевав на все правила, пользоваться дорогой, это ни к чему хорошему не приводит. И в том числе, конечно же, срывает и в первую очередь их планы. Поэтому сейчас установлен там плотный контакт. Мы видим, как меняется погода, и примерно там за некоторое время там, до наступления там ненастья созваниваемся, оповещаем, максимально там прекращаем движение транспорта, и таким образом там, нам как раз-то и удается сейчас удержать дорогу там от полного закрытия.
3: То есть это взаимодействие с недропользователями?
4: Конечно, это со всеми. Есть еще люди там в частном порядке, которые занимаются. Ну, их, к счастью, немного, хотя они там наносят тоже очень такой реальный ущерб.
3: Сергей Владимирович, да, вот как раз про работу административную, именно в том плане, что как вы взаимодействуете.

0: все эти решения протокольно при коллегиях фиксируются. Мы их просим, чтобы они соблюдали весовой режим, чтобы, ну, понимать, что дорога все-таки связывает наши районы, и, можно сказать, это дорога жизни. Мы очень убедительно их просим соблюдать эти вещи. То есть есть требования по проезду через грунтовые дороги, есть весовой контроль. Сейчас, кстати, в рамках нашей административной работы с республиканскими властями, с исполнительными органами государственной власти республики, совместно с Минтрансом было вот в прошлые года принято решение в этом году установить на данной дороге пункт автоматического весового контроля. Он установлен и уже работает. То есть там фиксируется на ось нагрузка, и определенный весовой надзор ведется. Поэтому было очень много жалоб от предпринимателей, которые возят различные товары, в том числе и продукты. Ну, понятно, мы тут должно было быть понимание со всех участников дорожного движения на данном участке, да, и предприниматели тоже должны соблюдать этот весовой контроль, потому что мы это делали для того, чтобы сохранить грунтовую дорогу в период весеннего и осеннего половодья, то есть, ну, период паводка весеннего и так далее, да, и в период ливневых дождей в летний период. То есть, когда дорожное полотно переувлажняется, конечно, наши вот грунтовые дороги при тяжеловесных грузах они превращаются в кашу. Появляются ямы, колея, ну и так далее. Поэтому для этого, для того, чтобы ограничить движение, как раз-таки вот то, что Вячеслав Викторович говорил, в основном это, конечно, недропользователь, который возит очень большие груза, тяжелые, на больших больших машинах грузовых, поэтому здесь эти ограничения играют очень важную роль. Если мы вот в период распутицы будем ограничивать движение, тем самым давать возможность обслуживающей организации, да, в лице Мирнинского управления автодорог, времени больше, чтобы можно было устранять эти ямы, участки, которые, ну, превращаются там в колею и так далее, будет возможность быстрее их отрабатывать. А когда идет большой поток транспорта, это невозможно сделать. Они встают, мешают друг другу проехать, и превращается там в коллапс. Поэтому здесь ограничительные меры даны для того, чтобы это устранить, исключить вот такие вот вещи.
1: Я бы еще хотел вернуться, извините, к одному моменту. Вот по поводу финансирования, по поводу этих 3 миллиардов рублей. Извините, мне не дает покоя эта цифра, я когда ее услышал. А все же, если сейчас говорить о ежегодном финансировании, вот, которое уже фактически есть, которое выделяется на ремонт этой дороги, это сколько миллионов рублей?
2: Там 380 миллионов. Это на содержание дороги от Ленска до Удачного.
1: Угу.
2: Поэтому
1: то есть в 10 раз получается меньше?
2: Ну, это содержание, да. Ремонты, к сожалению, дорогие. У нас вот ремонт земляного полотна, это то, что мы сейчас вот делаем на Мухтуе, там получается 1 километр стоит этого ремонта порядка 15 миллионов рублей. 15. Угу. Если мы говорим об асфальте, это вот на дороге Вилюй, делаем, угу, или вот там на подъездах к Мирному, там порядка 80 миллионов за километр. То есть вот чтобы отсыпать щебень, там,
1: ого,
2: асфальт сделать, это вот 80 миллионов. И это, я вам скажу, прям, ну, еще и недорого.
1: Ну, то есть 380 – это на то, чтобы там просто по этой дороге, по этому участку курсировали грейдеры, да, равняли это, да, все остальное, а чтобы ремонтировать это еще по 15 миллионов на те самые 138 километров.
2: Да.
1: То есть, а если говорить все-таки именно на ремонт, сколько выделено? Вот чтобы привести в порядок хотя бы те участки и дороги, которые сейчас подлежат этому ремонту на Мухтуе?
2: Ну, у нас в этом году государственный заказчик в лице Автодорог Республики дополнительный еще контракт на мелкие ремонты с нами заключил, там 20 миллионов рублей. То есть деньги есть, государство выделяет, не стоит в стороне.

0: Ну и плюс, я уже упомянул, там есть подрядчик, который ремонтирует 10 километров дороги. У них там тоже что-то порядка 400 миллионов.
1: Ну, мы сейчас о Мухтуе или в целом?
0: А Мухтуе, да, а Мухтуе.
1: То есть плюс 400 это
0: Да.
1: 20 миллионов.
0: Остальные, да, остальные дороги у нас так в рамках содержания.
2: Ну, тут
1: Понятно.
2: источники разные. Если говорить Мухтуя, это региональная дорога, собственник управления автомобильных дорог республики. Это государственное казенное учреждение. А половина пути до поворота на село Тасурях – это федеральная автодорога Вилюй, то есть собственник федерации. Здесь, соответственно, больше возможности выбить финансирование, и как раз-таки в рамках этого финансирования осуществляется вот асфальтирование этой дороги. Ну, участками, понятно, кусками по 10 километров.
1: То есть федеральная трасса, она позволяет найти эти деньги намного легче. Там в федеральном бюджете их, скорее
2: Конечно.
1: всего, побольше.
2: Да, а на республиканские дороги выделяется из Дорожного фонда Республики Саха-Якутия. То есть, как мы все знаем, по республике у нас дорог очень много. И
1: Это правда.
2: да, в связи с тем, что республика большая, территории большие, у нас протяженности дорог самые большие по всей стране, можно так сказать.
1: Я
2: Поэтому...
1: здесь должен уточнить, что все-таки автотрасса Мухтуя, она как та транспортная магистраль, которая соединяет, по сути, Ленск и Мирный, то есть с большой землей, летом очень-очень важна для жителей Мирнинского района, поэтому мы так много времени уделили ему. Ну и, конечно же, для ленчан, для жителей Ленского района она тоже, безусловно, очень-очень важна. Теперь, если возвращаться к Мирнинскому району, все же мы начали с описания тех дорожных работ, что ведет Мирнинское управление автомобильных дорог. Я здесь хочу уточнить. Дорожным строительством в этом году в Мирнинском районе занимается только МУАТ или есть другие подрядчики, которые тоже привлечены на эти работы?
2: Я так скажу, у нас основная работа сейчас из нашего дорожного фонда, фонда Мирнинского района, выделены деньги на капитальный ремонт автодороги Подеск село Новый. Это между Алмазным и селом Орлах. Участок протяженностью 4 километра. Подрядчиком у нас является Мирнинское управление автодорог, акционерная компания «Алроса», заказчиком наше коммунально-строительное управление. Здесь в рамках этой работы мы в прошлом году успешно прошли конкурсный отбор, подав заявку в Дорожный фонд Республики Саха-Якутия, ну, через Министерство транспорта Республики, и прошли его, выиграли этот конкурс, и нам дали софинансирование реализации данного проекта. Это более 500 миллионов рублей, более 550, да, и, соответственно, половина софинансирования из бюджета республики, а остальные из бюджета Мирнинского района.
1: Ну, то есть вот это
2: Да.
1: работает система, когда, ну, я говорю условно, с миру по нитке. То есть когда и тут, и тут, и тут, и тут составной бюджет из разных источников получается набрать нужную сумму в
2: Муниципальный
1: совокупности.
2: контракт заключен до конца 2028 года, то есть эта дорога 4 километра, согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Ирелях весной происходит. И, соответственно, асфальтирование потом. Ну, и будет и освещение, дорожные знаки. Ближе к селу Орлах будет и тротуар, ну, и примыкание к центральной улице села Орлах.
1: Я
2: Вот
1: здесь прошу
2: это большая
1: напомнить,
2: работа.
1: на всякий пожарный, дорога будет выполнена в асфальте.
2: Да.
1: Если говорить про ремонт в Мирном, мы говорим вот сейчас, по крайней мере, жители Мирного наверняка обратили внимание, что идет так называемое фрезерование, по-моему, это также называется, когда прямо асфальт целиком убирается, не кладется он поверх другого. Здесь я прошу напомнить список улиц еще раз, как мы вначале проговаривали, на которых будет идти ремонт и, соответственно, на которых будет меняться асфальт целиком.
0: Да, Григорий, у нас в этом году, ну, вообще, скажем так, программа реконструкции улиц, она рассчитана на несколько лет. В этом году у нас Солдатова, улица Солдатова, Московская, 50 лет октября. Вот это там получается 4,5 километра, 4 километра 530 метров, если быть точнее. И, конечно же, все обратили внимание, что мы привлекаем фрезу для того, чтобы снимать асфальт. Для чего это делается? Но это делается прежде всего то, о чем мы с вами неоднократно уже обсуждали, для того, чтобы сделать грамотный водоотвод. Потому что долгие годы мы в городе, в общем-то, занимались тем, что просто там на существующие улицы, дороги, полотно, да, укладывали новые слои асфальта, как-то там не сильно там озадачившись, как же будет вода отводиться. Ну, то есть, более-менее. Сейчас есть уже там, существует там понимание, все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды. Ну, то есть, вот такой вот сложный момент. Это вот в этом году три улицы. В следующем году планируется более масштабное мероприятие. Это две улицы, Аюнского и Ленинградский. Но город планирует сделать полностью реконструкцию. Реконструкция – это расширение самой проезжей части. Это полностью перебрать все тротуары, клумбы, газоны, заменить освещение. И по мастер-проекту это будет две улицы, которые будут совершенно не похожи вот на то, что у нас сейчас есть. Поэтому мы искренне надеемся, что в этом году мы пока еще живем в прежней жизни, в прежней истории, знакомые улицы со знакомым обликом, потому что после вот этой реконструкции это будет уже совершенно другой город, совершенно другой облик, скажем так. Поэтому ждем с нетерпением, верим в то, что средства будут выделены. И, конечно, очень интереснейший проект, и будет очень здорово, если мы его все вместе воплотим.
1: Да, видеорендер действительно любопытная очень история, и правда, конечно, финансирование здесь имеет решающую роль. И все же я просто вернусь к улице Солдатова. Вот вы сказали вначале то, что было такое, когда асфальт укладывался таким образом, что ну, вот, был асфальт, остался, соответственно, еще новый слой, и все это превращалось в огромное количество луж. Я тоже здесь хочу спросить, правильно ли я вас понял, что все, лужи в таком случае, которые формировались в огромном количестве именно на этой улице, я имею в виду улицу Солдатова, они оттуда уйдут наконец-то?
0: Да, правильно понимаете. Сейчас будет выводиться именно дорожное полотно таким образом, чтобы там, как в ванной, уже не стояла вода. Ну, понятно, что это речь идет только о самой проезжей части. Дворовые территории у нас не вошли в этот проект. Но уже активные граждане уже обращаются, задают вопросы, что будет с нашими придомовыми территориями. Сейчас вы
1: прекрасно понимаю.
0: Да, сейчас вы подымете, а дальше мы там будем вплавь добираться к своим подъездам. Поэтому это все принимается. Сейчас мы с городом, конечно же, до производства там асфальтовых работ еще раз внимательно посмотрим, что у нас с дворовыми территориями, чтобы потом не краснеть и не рассказывать, что вот ни разу с нами такого не было. И вот снова.
1: И если мы говорим о деньгах, вот как раз о финансировании, которое может позволить или не позволить реализовать проекты реконструкции улиц городских и так далее и тому подобное, уже понятно, что, ну, оговаривая тот список ремонтных работ, о которых мы сейчас только что говорили, что сюда, допустим, не вошло строительство, ремонт дороги в сторону как раз удачного Эйхава, о котором, ну, несколько лет назад говорили мы, но сейчас вот его в планах нет. Очевидно, что это связано с нехваткой финансирования. А какие еще проекты уж пришлось перенести, что называется, сдвинуть вправо, как принято говорить, то есть на дальнюю перспективу? Что ушло еще на следующий год или на другой год по тем или иным причинам?
2: По северным площадкам дороги там между Айхалом и Удачным, от Удачного до Полярного аэропорта. Вот эти дороги пока подвисли, но в дальнейшем, конечно, по мере выделения финансирования, решения вопросов будет идти дальше. Здесь, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы это продвинулось быстрее, но, как я уже озвучивал, дорог очень много в республике, и необходимо как-то, как я сказал, принимать участие в программах национальных и попробовать выбивать деньги оттуда.
1: Ну и такой момент, связанный тоже с деньгами, потому что ямочный ремонт, о котором я хочу спросить, это та мера, которая возникает как раз тогда, когда нет денег на полноценный дорожный ремонт. Я посмотрел комментарии к нашему предыдущему интервью, и один из этих комментариев мне показался справедлив, а именно речь шла о том, что этой весной в Мирном на наших улицах, естественно, шел ямочный ремонт в том числе. Вырезались так называемые квадратики под эти заплаты асфальтированные. И вот один из слушателей, даже несколько, по-моему, обратили внимание, что отсутствовал знак дорожных работ, о том, что в этом месте как раз вот что-то вырезали, и автомобилисты натыкались на эти заплаты, и для них это была совсем неприятная неожиданность. Я понимаю, что впоследствии там, скорее всего, появились эти знаки и так далее и тому подобное, но... По-моему, эта ситуация повторяется, если честно, когда вот так вот автодорожники, одна бригада, видимо, прошла, быстро вырезала из асфальта эту заплату, уехала, знаки не успели появиться, автомобилисты, соответственно, наехали на это все дело. Вот здесь возникает, наверное, вопрос, почему это происходит на самом деле, и можно ли эту ситуацию исправить в дальнейшем?
0: Ну, здесь, наверное, вопрос больше, конечно, ко мне, поэтому, несомненно, знаки и все мероприятия, которые прописываются в специальных схемах, эти мероприятия нужно выполнять. И при произведении, производстве дорожных работ, конечно же, потому что от этого зависит безопасность и самих работников, которые работают на дороге, ну и, понятно, всех пользователей, которые проезжают на машинах. Поэтому мы постоянно боремся с этим. К сожалению, в городе у нас в этом году мы не выиграли тендер на ямочный ремонт. Там работает сейчас другая организация. Возможно, у них пока еще культура производства работ не на высоком уровне. Ну, подтянутся, наверное. Что касается нас, ну... Стараемся, чтобы максимально везде обставить знаками. Сейчас у нас работы ведутся на улице Московской. Там мы регулярно перекрываем специальными барьерами, даем оповещения заранее в средства массовой информации. Вот что касается там дороги к поселку Арылах, там также у нас через средства массовой информации мы оповещаем население, когда по дороге можно проехать, когда она закрывается. Ну и в местах производства работ, понятное дело, что перво-наперво, конечно же, нужно знаки ставить. И в любом случае, кто бы там к нам это относится или там к подрядчикам вопрос этот, замечание принимается, и обещаем подтянуться, и здесь дисциплину подтянем. Будем к этому строже относиться.
1: Что ж, я надеюсь, то, что мы в этой студии уже сможем встретиться ближе к осени, к окончанию тех самых дорожных работ, к сезону окончания дорожных работ, и обсудить итоги уже. Но сейчас напомню нашим слушателям, что мы говорили о планах по дорожному строительству, по ремонту дорог, о том, что с ними происходит, как устроено финансирование, в том числе в Мирнинском районе. Так вот, об этом не только мы сегодня говорили с гостями студии, а именно Вячеславом Прозоровым, начальником Мирнинского управления автомобильных дорог, и Сергеем Корниловым, заместителем главы Мирнинского района по строительству и ЖКХ. Большое спасибо вам за эту беседу. Вячеслав Викторович, вам и вашим коллегам желаю успеха в этом сезоне, ну и, конечно же, терпения.
0: И хорошей погоды.
1: И хорошей погоды я всем нам желаю на самом деле. Да, надеюсь, да. Она такая и будет. На этом все, счастливо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания. Спасибо.
3: Гости дневного эфира. Алмазный край.
4: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. Алроса рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорос». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Майхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
3: «Алмазный край». Радио без границ.
9: Алло, в трубку плачешь, музыка

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрос» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. «Алроса» рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорос». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Теперь подробно. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина и дизеля. Запасы топлива достаточно для потребителей, считают власти Алмазного края. На местных заправочных станциях бензин заливают и в бак, и в канистры. Лимиты розничной продажи на этой неделе ввели в Саратовской, Омской и Воронежской областях. Меры направлены на снижение необоснованного ажиотажа и борьбу со спекулянтами на рынке. Далее. Трактор «Белорус» украсил празднование эсэха в Нюрбинском районе. Жители села Антоновка эмоционально встретили подарок от «Алроса». Компания направила технику в качестве главного приза на межсельческий конкурс для использования в сельском хозяйстве. Ключи от белорусского трактора жителям Нюрбинского района вручил представитель «Алроса» Андрей Кузнецов. Таким образом, «Алроса» поддерживает районы, в которых ведет добычу. В 25-м и 24-м годах такую же технику компания подарила Верхневилюйскому и Вилюйскому районам. А «Эвена» Бытанайский «Улус» получил вахтовый автомобиль «Урал» на съезде оленеводов в Якутске. И еще одна новость. В Мирном приступили к завершению третьего федерального этапа строительства аэропорта. Подрядчик укладывает на перроне верхний слой бетонного покрытия. Сырой бетон – пища для автоматизированного укладчика. Таких комплексов в России не более полутора десятков. Машина, словно 3D-принтер, формирует 42-сантиметровый бетонный слой. А рабочим остается загладить поверхность, нанести шероховатость и покрыть водоотталкивающим составом. Сейчас на объекте работают 3,5 сотни человек и 46 единиц техники. Комментирует Юрий Портянкин, заместитель руководителя проекта компании «Антьяпы».
3: В основном эта техника специализированная, тяжелая, катки, тот же гамака, экскаваторы, самосвалы, асфальтоукладчик, то есть практически полный комплекс техники, который необходим для выполнения строительства.
2: Под верхним высокопрочным слоем бетонное основание, а под ним щебеночная подушка и теплоизоляция. Многослойным пирогом покроют более 100 тысяч квадратных метров перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса тем временем почти готова. Первые воздушные суда планируют принять здесь в 2027 году. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В Алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Ta-dam, ta-dam, ta-dam.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, это новости короткой строкой. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. «Алроса» рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорос». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
5: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Реклама.
7: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.

0: man, that's rock and roll.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алрос» объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай.

0: В мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. «Алроса» рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорос». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Теперь подробно. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина и дизеля. Запасы топлива достаточно для потребителей, считают власти Алмазного края. На местных заправочных станциях бензин заливают и в бак, и в канистры. Лимиты розничной продажи на этой неделе ввели в Саратовской, Омской и Воронежской областях. Меры направлены на снижение необоснованного ажиотажа и борьбу со спекулянтами на рынке. Далее. Трактор «Белорос» украсил празднование эсэха в Нюрбинском районе. Жители села Антоновка эмоционально встретили подарок от «Алроса». Компания направила технику в качестве главного приза на межсельческий конкурс для использования в сельском хозяйстве. Ключи от белорусского трактора жителям Нюрбинского района вручил представитель «Алроса» Андрей Кузнецов. Таким образом, «Алроса» поддерживает районы, в которых ведет добычу. В 25-м и 24-м годах такую же технику компания подарила Верхневилюйскому и Вилюйскому районам. А «Айвена» Бытанайский «Улус» получил вахтовый автомобиль «Урал» на съезде оленеводов в Якутске. И еще одна новость. В Мирном приступили к завершению третьего федерального этапа строительства аэропорта. Подрядчик укладывает на перроне верхний слой бетонного покрытия. Сырой бетон – пища для автоматизированного укладчика. Таких комплексов в России не более полутора десятков. Машина, словно 3D-принтер, формирует 42-сантиметровый бетонный слой. А рабочим остается загладить поверхность, нанести шероховатость и покрыть водоотталкивающим составом. Сейчас на объекте работают 3,5 сотни человек и 46 единиц техники. Комментирует Юрий Портянкин, заместитель руководителя проекта компании «Антьяпы».
3: В основном эта техника специализированная, тяжелая, катки, тот же гамака, экскаваторы, самосвалы, асфальтоукладчик, то есть практически полный комплекс техники, который необходим для выполнения строительства.
2: Под верхним высокопрочным слоем бетонное основание, а под ним щебеночная подушка и теплоизоляция. Многослойным пирогом покроют более 100 тысяч квадратных метров перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса тем временем почти готова. Первые воздушные суда планируют принять здесь в 2027 году. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.
1: Радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
4: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Не переключайся.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твои

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Ремонтники и снабженцы «Алроса» разработали кейсы по улучшению производства. Дочернее общество «Алроса» подключат к мобильному приложению выдачи СИС к 2030 году. Организаторы турслета «Вилюй» усложнят полосу препятствий для команд. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53, 8-903-012-10-53.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
1: В Мирном 17 часов.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: ремонтники и снабженцы «Алроса» разработали кейсы по улучшению производства. Дочернее общество «Алроса» подключат к мобильному приложению выдачи СИС к 2030 году. Организаторы турслета «Вилюй» усложнят полосу препятствий для команд. Теперь подробно. В Мирном прошла стратегическая сессия сотрудников блока ремонтов и снабжения «Алроса». Подробно проанализировали и разобрали 6 кейсов, которые были заранее подготовлены и собраны от цехов. 2 дня подряд под руководством исполнительного директора компании Сергея Павленко сотрудники работали над проектами, связанными с ремонтом, планированием, логистикой и обеспечением производства. На стратегическую сессию приехали коллеги из Москвы, Новосибирска, Айхала и Удачного. Каждая из групп разрабатывала отдельный кейс. Продолжит Максим Бульший, директор центра закупок «Алроса».
4: Для нашего стола была определена тема, специальный регламент, специальный процесс по аварийным закупкам. Есть на самом деле необходимость иметь отдельный процесс, который бы в ускоренном режиме позволяло определять поставщиков, выбирать подрядчиков в случаях, когда для компании необходимо решить срочную задачу в аварийном режиме.
3: Одна из главных задач сессии – выстраивание эффективного взаимодействия между ремонтным блоком и функцией снабжения. Разработанные мероприятия внедрят на производстве. Комментирует Денис Черентаев, заместитель директора по производству по техническому состоянию активов «Алроса».
5: Результатом этой сессии у нас будет дорожная карта, в которой будет отражен ряд мероприятий, которые в рабочих группах коллеги нагенерят. Мы проведем их через экспертный блок и подпишем, примем к исполнению. И это позволит нам быть более эффективными.
3: Совместные стратсессии ремонтников и логическо-закупочного блока проводятся каждые 2 года. Далее. К 2030 году все сотрудники «Алроса», включая дочернее общество, перестанут стоять в очередях за касками и спецодеждой. Получить или обменять СИС можно будет в пару кликов с помощью мобильного приложения. Компания рассматривает перевод выдачи спецодежды и СИС в дочерних обществах на аутсорсинг. В случае одобрения сотрудники дочек получат доступ к приложению. Вопрос подняли на корпоративном форуме «Хозактив-2026». Продолжит Николай Крух, заместитель исполнительного директора «Алроса».
6: Берем задачу посечь там до 30-го года, выйти на уровень обеспечения с учетом дочерних обществ. Это 29 тысяч сотрудников. У всех появится и мобильное приложение, где каждый работник, в том числе «Алрос», спецбурение, там, авиакомпании и других наших дочерних обществ, могли получать по той же схеме и смотреть нормы выдачи в приложении.
3: Сегодня приложение АСТБ, разработанное компанией «Восток Сервис Спецкомплект», доступно для работников 12 подразделений «Алроса». Им пользуются более 18 тысяч человек. Сервис помогает сократить время получения СИС, проверить сроки и комплектность, подать обращение по вопросам выдачи. И еще одна новость. Молодежь Мирнинского и Ленского районов поборется за 200 тысяч рублей. Главный приз – очередного турслета «Вилюй». Общий призовой фонд мероприятия составит 450 тысяч рублей. Команды проведут на территории бывшего пионерлагеря Чернышевского 3 дня с 3 по 5 июля. Участников ждут творческие кулинарные состязания, конкурс оформления бивуаков и, конечно, полоса препятствий. Об изменениях в ней рассказал Антон Парфенов, главный судья турслета.
7: Ну, в этом году мы планируем расширять саму длину трассы, то есть включать какие-то новые участки территории. Попробуем расширить ориентирование. В прошлом году был, как бы так скажем, компактный участок задействован под спортивное ориентирование.
3: Напомним, организаторы турслета – администрация Мирнинского района и компания «Алроса» при поддержке профсоюза «Профалмаз». Телефон для справок 497-71. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Ремонтники и снабженцы «Алроса» разработали кейсы по улучшению производства. Дочернее общество «Алроса» подключат к мобильному приложению выдачи СИС к 2030 году. Организаторы турслета «Вилюй» усложнят полосу препятствий для команд. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53, 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: tonight. Алмазный край, алмазный край. Не переключайся.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: пел твой смех, как снег, что свалился на голову.
1: В Мирном 18 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Ремонтники и снабженцы «Алроса» разработали кейсы по улучшению производства. Дочернее общество «Алроса» подключат к мобильному приложению выдачи СИС к 2030 году. Организаторы турслета «Вилюй» усложнят полосу препятствий для команд. Теперь подробно. В Мирном прошла стратегическая сессия сотрудников блока ремонтов и снабжения «Алроса». Подробно проанализировали и разобрали 6 кейсов, которые были заранее подготовлены и собраны от цехов. 2 дня подряд под руководством исполнительного директора компании Сергея Павленко сотрудники работали над проектами, связанными с ремонтом, планированием, логистикой и обеспечением производства. На стратегическую сессию приехали коллеги из Москвы, Новосибирска, Айхала и Удачного. Каждая из групп разрабатывала отдельный кейс. Продолжит Максим Бульший, директор Центра закупок «Алроса».
3: Для нашего стола была определена тема, специальный регламент, специальный процесс по аварийным закупкам. Есть на самом деле необходимость иметь отдельный процесс, который бы в ускоренном режиме позволяло определять поставщиков, выбирать подрядчиков в случаях, когда для компании необходимо решить срочную задачу в аварийном режиме.
2: Одна из главных задач сессии – выстраивание эффективного взаимодействия между ремонтным блоком и функцией снабжения. Разработанные мероприятия внедрят на производстве. Комментирует Денис Черентаев, заместитель директора по производству по техническому состоянию активов «Алроса».
4: Результатом этой сессии у нас будет дорожная карта, в которой будет отражен ряд мероприятий, которые в рабочих группах коллеги нагенерят. Мы проведем их через экспертный блок и подпишем, примем к исполнению. И это позволит нам быть более эффективными.
2: Совместные стратсессии ремонтников и логическо-закупочного блока проводятся каждые 2 года. Далее. К 2030 году все сотрудники «Алроса», включая дочернее общество, перестанут стоять в очередях за касками и спецодеждой. Получить или обменять СИС можно будет в пару кликов с помощью мобильного приложения. Компания рассматривает перевод выдачи спецодежды и СИС в дочерних обществах на аутсорсинг. В случае одобрения сотрудники дочек получат доступ к приложению. Вопрос подняли на корпоративном форуме «Хозактив-2026». Продолжит Николай Крух, заместитель исполнительного директора «Алроса».
5: Берем задачу посечь там до 30 года выйти на уровень обеспечения с учетом дочерних обществ. Это 29 тысяч сотрудников. У всех появится и мобильное приложение, где каждый работник, в том числе «Алрос», спецбурение, там, авиакомпании и других наших дочерних обществ, могли получать по той же схеме и смотреть нормы выдачи в приложении.
2: Сегодня приложение АСТБ, разработанное компанией «Восток Сервис Спецкомплект», доступно для работников 12 подразделений «Алроса». Им пользуются более 18 тысяч человек. Сервис помогает сократить время получения СИС, проверить сроки и комплектность, подать обращение по вопросам выдачи. И еще одна новость. Молодежь Мирнинского и Ленского районов поборется за 200 тысяч рублей. Главный приз очередного турслета «Вилюй». Общий призовой фонд мероприятия составит 450 тысяч рублей. Команды проведут на территории бывшего пионерлагеря Чернышевского 3 дня с 3 по 5 июля. Участников ждут творческие кулинарные состязания, конкурс оформления бивуаков и, конечно, полоса препятствий. Об изменениях в ней рассказал Антон Парфенов, главный судья турслета.
6: Ну, в этом году мы планируем расширять саму длину трассы, то есть включать какие-то новые участки территории. Попробуем расширить ориентирование. В прошлом году был, как бы так скажем, компактный участок задействован под спортивное ориентирование.
2: Напомним, организаторы турслета – администрация Мирнинского района и компания «Алроса» при поддержке профсоюза «Профалмаз». Телефон для справок 497-71. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: «Алмазный край». Радио без границ.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
8: Добрый день. Вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Евтодий. Говорим сегодня о дорожном строительстве в Мирнинском районе, о том, как оно проходит и какие планы перед собой ставят и дорожники, соответственно, и районные власти. Говорим об этом сегодня с гостями студии Вячеславом Прозоровым, начальником Мирнинского управления автомобильных дорог. Вячеслав Викторович, вновь рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
9: Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, товарищи радиослушатели. Рад снова с вами встретиться.
8: И с Сергеем Корниловым, заместителем главы Мирнинского района по строительству и ЖКХ. Сергей Владимирович, рада видеть в нашей студии.
10: Добрый день.
8: Итак, давайте начнем о планах как раз говорить, потому что сейчас мы записываем эту передачу, когда на улице плюс 27, жара, и как раз это самый разгар наверняка дорожных работ, по крайней мере, погода, которая позволяет дорожникам выполнять те самые планы, поставленные перед ними. Где прямо сейчас идет строительство или ремонт дорог?
9: Ну, как обычно, планы нам диктует жизнь, поэтому мы планируем, есть у нас планы на год, и сейчас мы в городе ремонтируем дороги, укладываем асфальт по улице Московской. Впереди у нас Солдатова, далее 50 лет Октября. Вот три улицы там на этот год. А что касается республиканских дорог, то и федеральной дороги Вилюй, то мы сейчас ведем работы на южном направлении, выезд из города Мирный. Это проект КЖЦ, контракт жизненного цикла. Там дорога Анабар у нас в этом году 4 километра в реконструкции. И в планах 2 километра из них, из этих 4 километров, 2 километра это асфальт. Ну и, соответственно, дальше по дороге Вилюй, там в сторону Ленска на 1180 километре заканчивается асфальт. Мы в этом году 10 километров асфальта продолжаем в направлении города Ленск. То есть там дорога прирастет еще на 10 километров асфальта. Что касается дороги Мухтуя, да, там у нас идет плановое содержание. Поэтому, конечно же, в этом году ситуация там несколько лучше, чем прошлые годы, в плане, что уже нет таких длительных там задержек, пробок. Но, тем не менее, дорога сильно перенапряжена от проходящего транспорта грузового. И там сейчас мы работаем на ямочном ремонте. Есть подрядчик у Управления автодорог Республики, который ремонтирует 10 километров дорог. И поэтому в этом году, то есть там проходят плановые работы, которые нацелены на то, чтобы сделать эту дорогу лучше и безопаснее для проезда.
8: Вячеслав Викторович, коль уж вы об этом начали говорить, тогда вопрос по поводу того, что мы посоветуем нашим слушателям, которым в ближайшее время предстоит по этой дороге проехать. В сторону Ленска или в сторону Мирного? Мы знаем, то, что эта дорога особенно востребована среди ленчан, которые отправляются в летний отпуск, особенно сейчас.
9: Ну, что перво-наперво? Понятное дело, что если нужно в Мирный ехать срочно, конечно же, лучше заранее это сделать корректировку на то, что проезд затруднен. Если это более такой свободный график и можно выбрать ориентировочно, ну так, свободное время, да, для проезда, то нужно ориентироваться по погоде, потому что когда наступают дожди, то тут же там резко ситуация меняется, ухудшается. Еще раз повторяю, там на участке от Дорожного до Ленска там интенсивно сейчас ведутся перевозки, недропользователи строят, отстраивают свои инфраструктуру на месторождениях, и, соответственно, там большая нагрузка от грузового транспорта, от самосвалов, поэтому не всегда получается сделать ремонт, там засыпать ямы и провалы быстро. Поэтому здесь нужно ориентироваться по погоде. Понимаю, что это все, конечно, всем уже давно надоело, эта вся ситуация. Но самое главное, что работа ведется целенаправленно, ведется системно. То есть километр за километром, там 10 километров, 20, с каждым годом дорогу ремонтируем, приводим в нормальное состояние. Нужно перетерпеть эти времена, и однажды там будет все нормально. Ну, однажды это, я думаю, следующий год или 29-й год. Поэтому по-другому, ну, к сожалению, не получается. Для того, чтобы привести ее там одномоментно, дорогу Мухтуя, в нормальное состояние, требуются просто гигантские средства, которых, к сожалению, сейчас нет.
8: А примерно о каких суммах может идти здесь речь? Ну, я не говорю сейчас точную сумму, очевидно, учитывая, что каждый раз эти цены всегда растут, всегда меняются и так далее, и тому подобное. Но речь идет о триллионе рублей, о миллиардах рублей, допустим.
9: Ну, в прошлом году делали ориентировочный подсчет для того, чтобы дорогу конкретно дорога Мухтуя, там 138 километров. Вот, чтобы ее привести там в безопасное проездное состояние, там требуется порядка 3 миллиардов, 3 миллиарда рублей. Потому что строительство и ремонты дорог, это, к сожалению, дорогостоящее мероприятие. И здесь даже разговор не идет о том, что какие-то аппетиты неуемные у дорожников, там, у строителей. Сейчас в государстве система ценообразования в строительстве настроена очень прозрачно. Каждый может из слушателей там, открыть интернет, войти на сайт «Федеральные нормы и расценки в строительстве», открыть, посмотреть, почем стоит сейчас час работы техники конкретно здесь, в Западной Якутии. Посмотреть, какая цена материалов, щебень, песок, какая цена там, зарплаты. И там, путем нехитрых вычислений можно там, для себя примерно даже посчитать, сколько это будет стоить. Ну, к сожалению, да, это большие деньги, объекты линейные, то есть имеет протяженность, и поэтому там нужно
10: Вячеслав уложить. Викторович, я просто хочу уточнить, верно ли я вас понял. То есть получается, что, условно скажем, появились эти 3 миллиарда в бюджете на ремонт этих дорог, этой конкретной дороги, соответственно, можно было бы ее за год привести условно в порядок.
9: Ну, в принципе, да. Если так вот прям совсем упрощенно подойти, то да, там нанять там 20 подрядчиков, которые возьмут себе там по 5 километров, и в течение года можно освоить. На самом деле, конечно же, все сложнее там найти 20 подрядчиков, способных там одновременно вести работы, найти, быстренько отвести месторождение песка, карьеры. Это все
10: тоже, это возможно.
9: Это возможно, это сложно, но принципиально возможно.
10: Хорошо, с другой стороны, ну, коли уж мы говорим все-таки о строительстве Мирнского района, вот сейчас это, наверное, ключевая часть, я имею в виду о дорожном строительстве. Мы знаем, что грузовики как раз, именно нефтевозы, которые отправляются в Ленск и так далее и тому подобное, они зачастую отправляются конкретно с Мирнского района. И здесь возникает момент, остались ли какие-то действенные, по-настоящему действенные инструменты, которые способны, ну, хотя бы, ну, уж совсем в ливень остановить эти машины, чтобы они постояли, подождали, когда дорожники хоть что-то исправят.
9: Конечно, мы сейчас работаем очень плотно со всеми недропользователями. Наконец-то за прошедшие годы наши коллеги из нефтегазового сектора поняли, что просто закрыв уши и глаза, там, не наплевав на все правила пользоваться дорогой, это ни к чему хорошему не приводит. И в том числе, конечно же, срывает и в первую очередь их планы. Поэтому сейчас установлен там плотный контакт. Мы видим, как меняется погода, и примерно там за некоторое время там, до наступления там, ненастья созваниваемся, оповещаем, максимально там, прекращаем движение транспорта, и таким образом там, нам как раз-то и удается сейчас удержать дорогу там, от полного закрытия.
10: То есть это взаимодействие с недропользователями?
9: Конечно, это со всеми. Есть еще люди там в частном порядке, которые занимаются. Ну, их, к счастью, немного, хотя они там наносят тоже очень такой реальный ущерб.
10: Да, Сергей Владимирович, да, вот как раз про работу административную, именно в том плане, что как вы взаимодействуете также с недропользователями, с автодорожниками.
11: Да, я добавлю к словам Вячеслава Викторовича, как орган местной власти, как районная власть, мы ежегодно проводим коллегии с компаниями-недропользователями, которые ведут деятельность на территории района. И одним из пунктов при таких коллегиях мы ставим вопрос недропользователям вот, соблюдать грузоподъемность при транспортировании грузов со стороны Ленска в сторону Мирного и в обратном направлении. И, конечно же, все эти решения протокольно при коллегиях фиксируются. Мы их просим, чтобы они соблюдали весовой режим, чтобы, ну, понимая, что дорога все-таки связывает наши районы, и, можно сказать, это дорога жизни, мы очень убедительно их просим соблюдать эти вещи. То есть есть требования по проезду через грунтовые дороги, есть весовой контроль. Сейчас, кстати, в рамках нашей административной работы с республиканскими властями, с исполнительными органами государственной власти республики, совместно с Минтрансом было вот в прошлые годы принято решение в этом году установить на данной дороге пункт автоматического весового контроля. Он установлен и уже работает. То есть там фиксируется на ось нагрузка, и определенный весовой надзор ведется. Поэтому было очень много жалоб от предпринимателей, которые возят различные товары, в том числе и продукты. Ну, понятно, мы тут должно было быть понимание со всех участников дорожного движения на данном участке, да, и предприниматели тоже должны были соблюдать этот весовой контроль, потому что мы это делали для того, чтобы сохранить грунтовую дорогу в период весеннего и осеннего

0: возможность обслуживающей организации, да, в лице Мирнинского управления автодорог, времени больше, чтобы можно было устранять эти ямы, участки, которые, ну, превращаются там в колею и так далее, будет возможность быстрее их отрабатывать. А когда идет большой поток транспорта, это невозможно сделать. Они встают, мешают друг другу проехать, и превращается там в коллапс.
1: Угу.
0: Поэтому здесь ограничительные меры даны для того, чтобы это устранить, исключить вот такие вот вещи.
1: Я бы еще хотел вернуться, извините, к одному моменту. Угу. Вот по поводу финансирования, по поводу этих 3 миллиардов рублей. Извините, мне не дает покоя эта цифра, я когда ее услышал. А все же, если сейчас говорить о ежегодном финансировании, вот, которое уже фактически есть, которое выделяется на ремонт этой дороги, это сколько миллионов рублей?
2: Там 380 миллионов. Это на содержание дороги от Ленска до Удачного.
1: Угу.
2: Поэтому
1: то есть 10 раз получается меньше?
2: Ну, это содержание, mm-hmm. да, mm-hmm. Ремонты, к сожалению, дорогие. У нас вот ремонт земляного полотна, это то, что мы сейчас вот делаем на Мухтуе, там получается 1 километр стоит этого ремонта порядка 15 миллионов рублей. 15.
1: Mm-hmm.
2: Если мы говорим об асфальте, это вот на дороге Вилюй, делаем, угу. или вот там на подъездах к Мирному, там порядка 80 миллионов за километр. То есть вот чтобы отсыпать щебень, там,
1: ого.
2: Асфальт сделать, это вот 80 миллионов. И это, я вам скажу, прям, ну, еще и недорого.
1: Ну, то есть 380 – это на то, чтобы там просто по этой дороге, по этому участку курсировали грейдеры, да. равняли это все да. остальное, а чтобы ремонтировать это еще по 15 миллионов на те самые 138 километров.
2: Да.
1: То есть, а если говорить все-таки именно на ремонт, сколько выделено? Вот чтобы привести в порядок хотя бы те участки и дороги, которые сейчас подлежат этому ремонту на Мухтуе?
2: Ну, у нас в этом году государственный заказчик в лице Автодорог Республики дополнительный еще контракт на мелкие ремонты с нами заключил, там 20 миллионов рублей. То есть деньги есть, государство выделяет, не стоит в стороне. Ну и плюс, я уже упомянул, там есть подрядчик, который ремонтирует 10 километров дороги. У них там тоже что-то порядка 400 миллионов.
1: Ну, мы сейчас о Мухтуе или в целом?
2: О Мухтуе, да. О Мухтуе.
1: То есть плюс 400 – это 20 да. миллионов.
2: Остальные, да, остальные угу. дороги у нас так в рамках содержания.
0: Ну, это понятно. Источники разные. Если говорить Мухтуя, это региональная дорога, собственник управления автомобильных дорог республики. Это государственное казенное учреждение. А половина пути до поворота на село Тасюрях – это федеральная автодорога Вилюй, то есть собственник федерации. Здесь, соответственно, больше угу. возможности выбить финансирование, и как раз-таки в рамках этого финансирования осуществляется вот асфальтирование этой дороги. Ну, участками, понятно, mm-hmm. кусками, по 10 километров.
1: То есть федеральная трасса, она позволяет найти эти деньги намного легче. Там как, в федеральном бюджете, конечно, скорее всего, побольше.
0: А на республиканские дороги выделяется из Дорожного фонда Республики Саха-Якутия. То есть, как мы все знаем, по республике у нас mm-hmm. дорог очень много.
1: И это правда.
0: Да, в связи с тем, что республика большая, территории большие, у нас протяженности дорог самые большие по всей стране, можно так сказать.
1: Я поэтому здесь должен уточнить, что все-таки автотрасса Мухтуя, она как та транспортная магистраль, которая соединяет, по сути, Ленск и Мирный, то есть с большой землей, летом очень-очень важна для жителей Мирнинского района, поэтому мы так много времени уделили ему. Ну и, конечно же, для ленчан, для жителей Ленского района она тоже, безусловно, очень-очень важна. Теперь, если возвращаться к Мирнинскому району, все же мы начали с описания тех дорожных работ, что ведет Мирнинское управление автомобильных дорог. Я здесь хочу уточнить. Дорожным строительством в этом году в Мирнинском районе занимается только МУАТ или есть другие подрядчики, которые тоже привлечены на эти работы?
0: Я так скажу, у нас основная работа сейчас из нашего дорожного фонда, фонда Мирнинского района, выделены деньги на капитальный ремонт автодороги Подъезд к селу Новый. Это между Алмазным и селом Орлах. Участок протяженностью 4 километра. Подрядчиком у нас является Мирнинское управление автодорог.

0: акционерная компания «Алроса», заказчиком наше коммунально-строительное управление. Здесь в рамках этой работы мы в прошлом году успешно прошли конкурсный отбор, подав заявку в Дорожный фонд Республики Саха-Якутия, ну, через Министерство транспорта Республики, и прошли его, выиграли этот конкурс, и нам дали софинансирование реализации данного проекта. Это более 500 миллионов рублей, более 550, да, и, соответственно, половина софинансирования из бюджета республики, а остальные из бюджета Мирнинского района.
1: Ну, то есть вот это работает, да. Система, когда, ну, я говорю условно, с миру по нитке. То есть когда и тут, и тут, и тут, и тут составной бюджет из разных источников получается набрать нужную сумму.
0: Муниципальный контракт заключен до конца 2028 года. То есть эта дорога 4 километра, согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Релях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом. Ну и будет и освещение, дорожные знаки, ближе к селу Орлах будет и тротуар, ну и примыкание к центральной улице села Орлах.
1: Я здесь прошу напомнить, на всякий пожарный, дорога будет выполнена в асфальте?
0: Да.
1: Если говорить про ремонт в Мирном, мы говорим вот сейчас, по крайней мере, жители Мирного наверняка обратили внимание, что идет так называемое фрезерование, по-моему, это также называется, когда прямо асфальт целиком убирается, не кладется он поверх другого. Здесь я прошу напомнить список улиц еще раз, как мы вначале проговаривали, на которых будет идти ремонт и, соответственно, на которых будет меняться асфальт целиком.
2: Да, Григорий, у нас в этом году, ну, вообще, скажем так, программа реконструкции улиц, она рассчитана на несколько лет. В этом году у нас Солдатова, улица Солдатова, Московская, 50 лет октября. Вот, это там, получается, 4,5 километра, 4 километра 530 метров, если быть точнее. И, конечно же, все обратили внимание, что мы привлекаем фрезу. Для того, чтобы снимать асфальт. Для чего это делается? Но это делается прежде всего то, о чем мы с вами неоднократно уже обсуждали, для того, чтобы сделать грамотный водоотвод. Потому что долгие годы мы в городе, в общем-то, занимались тем, что просто там на существующие улицы, дороги, полотно, да, укладывали новые слои асфальта, как-то там не сильно там озадачившись, как же будет вода отводиться. Ну, то есть, более-менее. Сейчас есть уже там, существует там понимание, все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды. Ну, то есть вот такой вот сложный момент. Это вот в этом году три улицы. В следующем году планируется более масштабное мероприятие. Это две улицы, Аюнского и Ленинградский. Но город планирует сделать полностью реконструкцию. Реконструкция – это расширение самой проезжей части. Это полностью перебрать все тротуары, клумбы, газоны, заменить освещение. И по мастер-проекту это будет две улицы, которые будут совершенно не похожи вот на то, что у нас сейчас есть. Поэтому мы искренне надеемся, что в этом году мы пока еще живем в прежней жизни, в прежней истории, знакомые улицы со знакомым обликом, потому что после вот этой реконструкции это будет уже совершенно другой город, совершенно другой облик, скажем так. Поэтому ждем с нетерпением, верим в то, что средства будут выделены. И, конечно, очень интереснейший проект, и будет очень здорово, если мы его все вместе воплотим.
1: Да, видеорендер действительно любопытная очень история, и правда, конечно, финансирование здесь имеет решающую роль. И все же я просто вернусь к улице Солдатова. Вот вы сказали вначале то, что было такое, когда асфальт укладывался таким образом, что ну, вот, был асфальт, остался, соответственно, еще новый слой, и все это превращалось в огромное количество луж. Я тоже здесь хочу спросить, правильно ли я вас понял, что все, лужи в таком случае, которые формировались в огромном количестве именно на этой улице, я имею в виду улицу Солдатова, они оттуда уйдут наконец-то?
2: Да, правильно понимаете. Сейчас будет выводиться именно дорожное полотно таким образом, чтобы там, как в ванной, уже не стояла вода. Ну, понятно, что это речь идет только о самой проезжей части. Дворовые территории у нас не вошли в этот проект. Но уже активные граждане уже обращаются, задают вопросы, что будет с нашими придомовыми территориями. Сейчас вы
1: Я их прекрасно понимаю.
2: Да, сейчас вы подымете, а дальше мы там будем вплавь добираться к своим подъездам. Поэтому это все принимается. Сейчас мы с городом, конечно же, до производства там асфальтовых работ еще раз внимательно посмотрим, что у нас с дворовыми территориями, чтобы потом не краснеть и не рассказывать, что вот ни разу с нами такого не было. И вот снова.
1: И если мы говорим о деньгах, вот как раз о финансировании, которое может позволить или не позволить реализовать проекты реконструкции улиц городских и так далее и тому подобное, уже понятно, что, ну, оговаривая тот список ремонтных работ, о которых мы сейчас только что говорили, что сюда, допустим, не вошло строительство, ремонт дороги в сторону как раз удачного Эйхава, о котором, ну, несколько лет назад говорили мы, но сейчас вот его в планах нет. Очевидно, что это связано с нехваткой финансирования. А какие еще проекты уж пришлось перенести, что называется, сдвинуть вправо, как принято говорить, то есть на дальнюю перспективу? Что ушло еще на следующий год или на другой год по тем или иным причинам?
0: По северным площадкам дороги там между Айхалом и Удачным, от Удачного до Полярного аэропорта, вот эти дороги пока подвисли, но в дальнейшем, конечно, по мере выделения финансирования, решения вопросов будет идти дальше. Здесь, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы это продвинулось быстрее, но, как я уже озвучивал, дорог очень много в республике, и необходимо как-то, как я сказал, принимать участие в программах национальных и попробовать выбивать деньги оттуда.
1: Ну и такой момент, связанный тоже с деньгами, потому что ямочный ремонт, о котором я хочу спросить, это та мера, которая возникает как раз тогда, когда нет денег на полноценный дорожный ремонт. Я посмотрел комментарии к нашему предыдущему интервью, и один из этих комментариев мне показался справедлив, а именно речь шла о том, что этой весной в Мирном на наших улицах, естественно, шел ямочный ремонт в том числе. Вырезались так называемые квадратики под эти заплаты асфальтированные. И вот один из слушателей, даже несколько, по-моему, обратили внимание, что отсутствовал знак дорожных работ о том, что в этом месте как раз вот что-то вырезали, и автомобилисты натыкались на эти заплаты, и для них это была совсем неприятная неожиданность. Я понимаю, что впоследствии там, скорее всего, появились эти знаки и так далее и тому подобное, но, по-моему, эта ситуация повторяется, если честно, когда вот так вот автодорожники, одна бригада, видимо, прошла, быстро вырезала из асфальта эту заплату, уехала, знаки не успели появиться, автомобилисты, соответственно, наехали на это все дело. Вот здесь возникает, наверное, вопрос, почему это происходит на самом деле, и можно ли эту ситуацию исправить в дальнейшем?
2: Ну, здесь, наверное, вопрос больше, конечно, ко мне, поэтому, несомненно, знаки и все мероприятия, которые прописываются в специальных схемах, эти мероприятия нужно выполнять. И при произведении, производстве дорожных работ, конечно же, потому что от этого зависит безопасность и самих работников, которые работают на дороге, ну и, понятно, всех пользователей, которые проезжают на машинах. Поэтому мы постоянно боремся с этим. К сожалению, в городе у нас в этом году мы не выиграли тендер на ямочный ремонт. Там работает сейчас другая организация. Возможно, у них еще пока еще культура производства работ не на высоком уровне. Ну, подтянутся, наверное. Что касается нас, ну, стараемся, чтобы максимально везде обставить знаками. Сейчас у нас работы ведутся на улице Московской. Там мы регулярно перекрываем специальными барьерами, даем оповещение заранее в средства массовой информации. Вот что касается там дороги к поселку Арылах, там также у нас через средства массовой информации мы оповещаем население, когда по дороге можно проехать, когда она закрывается. Ну и в местах производства работ, понятное дело, что перво-наперво, конечно же, нужно знаки ставить. И в любом случае, кто бы там к нам это относится или там к подрядчикам вопрос. Вопрос этот, замечание принимается. И обещаем подтянуться и здесь дисциплину подтянем. Будем к этому строже относиться.
1: Что ж, я надеюсь, то, что мы в этой студии уже сможем встретиться ближе к осени, к окончанию тех самых дорожных работ, к сезону окончания дорожных работ, и обсудить итоги уже. Но сейчас напомню нашим слушателям, что мы говорили о планах по дорожному строительству, по ремонту дорог, о том, что с ними происходит, как устроено финансирование, в том числе в Мирлинском районе. Так вот, об этом не только мы сегодня говорили с гостями студии, а именно Вячеславом Прозоровым, начальником Мирлинского управления автомобильных дорог, и Сергеем Корниловым, заместителем главы Мирлинского района по строительству и ЖКХ. Большое спасибо вам за эту беседу. Вячеслав Викторович, вам и вашим коллегам желаю успеха в этом сезоне, ну и, конечно же, терпения, терпения.
2: И хорошей погоды.
1: И хорошей погоды. Хорошей погоды я всем нам желаю на самом деле. Да, надеюсь, да, она такая и будет. На этом все. Счастливо. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо.
3: Гости дневного эфира.
4: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Ремонтники и снабженцы «Алроса» разработали кейсы по улучшению производства. Дочернее общество «Алроса» подключат к мобильному приложению выдачи СИС к 2030 году. Организаторы тур слета «Вилюй» усложнят полосу препятствий для команд. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
7: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Алмазный край! Алмазный край!
10: Не переключайся!

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: ремонтники и снабженцы «Алроса» разработали кейсы по улучшению производства. Дочернее общество «Алроса» подключат к мобильному приложению выдачи СИС к 2030 году. Организаторы турслета «Вилюй» усложнят полосу препятствий для команд. Теперь подробно. В Мирном прошла стратегическая сессия сотрудников блока ремонтов и снабжения «Алроса». Подробно проанализировали и разобрали 6 кейсов, которые были заранее подготовлены и собраны от цехов. 2 дня подряд под руководством исполнительного директора компании Сергея Павленко сотрудники работали над проектами, связанными с ремонтом, планированием, логистикой и обеспечением производства. На стратегическую сессию приехали коллеги из Москвы, Новосибирска, Айхала и Удачного. Каждая из групп разрабатывала отдельный кейс. Продолжит Максим Бульший, директор Центра закупок «Алроса».
2: Для нашего стола была определена тема, специальный регламент, специальный процесс по аварийным закупкам. Есть, на самом деле, необходимость иметь отдельный процесс, который бы в ускоренном режиме позволял определять поставщиков, выбирать подрядчиков в случаях, когда для компании необходимо решить срочную задачу в аварийном режиме.
1: Одна из главных задач сессии – выстраивание эффективного взаимодействия между ремонтным блоком и функцией снабжения. Разработанные мероприятия внедрят на производстве. Комментирует Денис Черентаев, заместитель директора по производству по техническому состоянию активов «Алроса».
3: Результатом этой сессии у нас будет дорожная карта, в которой будет отражен ряд мероприятий, которые в рабочих группах коллеги нагенерят. Мы проведем их через экспертный блок и подпишем, примем к исполнению. И это позволит нам быть более эффективными.
1: Совместные стратсессии ремонтников и логическо-закупочного блока проводятся каждые 2 года. Далее. К 2030 году все сотрудники «Алроса», включая дочернее общество, перестанут стоять в очередях за касками и спецодеждой. Получить или обменять СИС можно будет в пару кликов с помощью мобильного приложения. Компания рассматривает перевод выдачи спецодежды и СИС в дочерних обществах на аутсорсинг. В случае одобрения сотрудники дочек получат доступ к приложению. Вопрос подняли на корпоративном форуме «Хозактив-2026». Продолжит Николай Круг, заместитель исполнителя директора «Алроса».
4: Берем задачу посечь там до 30 года, выйти на уровень обеспечения с учетом дочерних обществ. Это 29 тысяч сотрудников. У всех появится и мобильное приложение, где каждый работник, в том числе «Алрос», спецбурение, там, авиакомпании и других наших дочерних обществ, могли получать по той же схеме и смотреть нормы выдачи в приложении.
1: Сегодня приложение АСТБ, разработанное компанией «Восток Сервис Спецкомплект», доступно для работников 12 подразделений «Алроса». Им пользуются более 18 тысяч человек. Сервис помогает сократить время получения СИС, проверить сроки и комплектность, подать обращение по вопросам выдачи. И еще одна новость. Молодежь Мирнинского и Ленского районов поборется за 200 тысяч рублей. Главный приз – очередного турслета «Вилюй». Общий призовой фонд мероприятия составит 450 тысяч рублей. Команды проведут на территории бывшего пионерлагеря Чернышевского 3 дня с 3 по 5 июля. Участников ждут творческие кулинарные состязания, конкурс оформления бивуаков и, конечно, полоса препятствий. Об изменениях в ней рассказал Антон Парфенов, главный судья турслета.
5: Ну, в этом году мы планируем расширять саму длину трассы, то есть включать какие-то новые участки территории. Попробуем расширить ориентирование. В прошлом году был, как бы так скажем, компактный участок задействован под спортивное ориентирование.
1: Напомним, организаторы турслета – администрация Мирнинского района и компания «Алроса» при поддержке профсоюза «Профалмаз». Телефон для справок 497-71. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: «Алмазный край». Радио без границ.
6: Ты вернулась домой, лишь бы дальше

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

приходим детьми, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа.

ветром, днем штиль сминает шторм. Но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации Федеральной службы и Клинча Субебир. Салтов Сумю Субебир Субебир.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: счастлива.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

0: say a little prayer for you.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Хорошее настроение.

0: radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Красный край.
1: Ты прости, но уже слишком поздно. Ты мне дай.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и КЮСЕ Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы ТАР. И КЮСЕ Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край.

0: слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тун, Бирный Медах, свидетельствователь. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тун, Бирный Медах,
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Ты думал, все понарошку.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

что ты

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Наливается листва чистым золотом с позолотом.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: В последнее время ты часто грустишь, но, может быть, уже простишь.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

в мирном. 3,

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Синова!

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии ДАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

в Мирном. 6 часов. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Валроса» класс достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: Не переключайся.

0: в мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства для горожан. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. В Мирнинском районе подростки проводят лето с пользой в трудовых и детских лагерях. Теперь подробно. Мирнинская аптека номер 66 будет и дальше обеспечивать льготников лекарствами. Депутаты освободили предприятие от причисления части прибыли в бюджет. Это решение стало ключевым на 24-й сессии районного совета. Аптека продолжает испытывать нехватку оборотных средств и поддержка депутатского корпуса позволит ей сохранить непрерывные социальные услуги, включая изготовление экстемпоральных препаратов. Сессия районного совета депутатов началась с награждения волонтеров штаба «Мирные руки ангела» и активистов движения «Первых». Всего в повестке значилось около 30 вопросов. Заседание стало последним перед уходом депутатов на летние каникулы. Далее. Короткое якутское лето – время интенсивной геологоразведки. Десятки отрядов на поисковых маршрутах, тонны груза и полная автономность. Геологи Вилюйской Игры открыли полевой сезон. Спецрейс авиакомпании «Алроса» доставил геологов до места поисковой работы. 4 поисковика и охотник вышли исследовать Малобутобинский район. Геологи будут искать алмазы, охотник – охранять их от диких зверей. Следующая остановка – подбаза Сюльдюкарская. На подбазе живут 8 человек. Материал доставляют вездеходами с 3 участков – Сюльдюкарского, Средневилюйского и Хампинского. Здесь фиксируют состав пород, структуру, вторичные изменения и минерализацию. Сам кёрн добывают зимой. Его выбуривают сотрудники Алроса спецбурения. Так что подбаза работает круглогодично. Быт налажен. Летом в вагончиках не жарко, зимой тепло. В одном из вагончиков баня, а запасов топлива хватает на весь сезон, без связи с большой землей. В Мирном тем временем собирают следующий геологический отряд. Проверяют каждую деталь. Палатки, геологическое оборудование, моторы и лодки. Все снаряжение надежное. Тайга легкомыслия не терпит. В полях геологи пробудут с середины июня до конца августа. Если нужно, задержатся до середины сентября, пока позволяет погода. И еще одна новость. В Мирнинском районе 1185 детей проводят лето при школьных лагерях. Непоседам предлагают спорт, а жаждущим знаний – оказаться на месте взрослых и изучать инвестиции в командной игре. Каждый день насыщен активностями. Комментирует Ирина Тарасова, начальник лагеря школы номер 12.
3: Мы ходим в ботанический сад, мы уже ходили на площадку игровую. Также к нам приходят и трудовой лагерь, да, и дворовые вожатые проводят с ними мероприятия. Ходим в городскую школьную детскую библиотеку. Там тоже проводят разные тематические лекции. Последний – это Пушкин у нас был.
2: В 12-й школе на первую смену набрали сотню детей. В детский лагерь принимают ребят от 6,5 до 18 лет. Однако подростки, которым исполнилось 14, чаще выбирают другой путь. Они отправляются зарабатывать в трудовой лагерь. Комментирует член трудового лагеря Кирилл Денисов.
4: Это одно из немногих мест в нашем городе, где можно заработать денег подросткам. Также мы делаем хорошее дело для города. Мы убираемся, помогаем людям. Ключевой момент, конечно, это то, что хорошо платят.
2: За физический труд несовершеннолетние получают достойное вознаграждение. В среднем 55 тысяч рублей в смену, которая длится 21 день. Основная задача – уборка школьных территорий. В этом сезоне 305 молодых людей решили очищать поселение Мирнинского района. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов, в вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Гороскоп.

0: гороскоп.
1: Овны. Ваша неделя обещает быть спокойной и размеренной. Эмоциональных перепадов не предвидится, если вы сами не спровоцируете ситуацию. Тельцы. Период благоприятен для семейных сборов и совместных поездок. Проведите время в компании друзей на природе, зарядитесь позитивными эмоциями. Близнецы. Хороший период для общения. Новые знакомства окажутся полезны по работе, а заведенные дружеские связи будут долгосрочные. Раки. Благоприятный период для налаживания отношений внутри семьи. Обсудите с партнером спорные ситуации. Постарайтесь найти общее решение проблемы. На работе также все начинания будут складываться успешно. Львы. Благоприятное время для деловых переговоров, встреч, заключения сделок. Но не нужно соглашаться на все предложения. Оцените свою выгоду. Многих ждут крупные приобретения. Девы. Благоприятное время для творчества. Результат превзойдет все ваши ожидания. Получит высокую оценку со стороны близких и друзей. Удачный период для публичных выступлений. Весы. Самоанализ и самокопание весов могут спровоцировать ссоры с близкими людьми. Не стоит критично оценивать перемены, происходящие в вашей жизни. Сделки, переговоры и встречи лучше отменить. Они будут непродуктивны. Скорпионы. В этот период нужно избегать стрессов и переутомления. Они могут стать причиной проблем со здоровьем. Зарядка, дыхательная гимнастика и очистительные диеты пойдут на пользу вашему организму. Стрельцы. На этой неделе вы будете подвержены страстям и эмоциям, а некоторые рискуют и вовсе наломать дров. Не лучшее время для тесного общения с окружающими, это может привести к конфликтам. Козероги. Дела будут продвигаться быстро, могут решиться старые проблемы. Доверяйте интуиции, тогда добьетесь успеха. На личном фронте возможны приятные сюрпризы. Водолеи. Неделя будет наполнена хлопотами по обустройству уюта в жилище и выстраиванию отношений со своей половинкой. Гоните от себя гордыню и высокомерие, иначе это повлечет проблемы в общении с родными. И, наконец, рыбы. На этой неделе вас ждут новые выгодные знакомства. В скором времени они принесут финансовую прибыль, либо пригодятся по службе.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства для горожан. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. В Мирнинском районе подростки проводят лето с пользой в трудовых и детских лагерях. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов, в вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 25 градусов и без осадков.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства для горожан. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. В Мирнинском районе подростки проводят лето с пользой в трудовых и детских лагерях. Теперь подробно. Мирнинская аптека номер 66 будет и дальше обеспечивать льготников лекарствами. Депутаты освободили предприятие от причисления части прибыли в бюджет. Это решение стало ключевым на 24-й сессии районного совета. Аптека продолжает испытывать нехватку оборотных средств и поддержка депутатского корпуса позволит ей сохранить непрерывные социальные услуги, включая изготовление экстемпоральных препаратов. Сессия районного совета депутатов началась с награждения волонтеров штаба «Мирные руки ангела» и активистов движения «Первых». Всего в повестке значилось около 30 вопросов. Заседание стало последним перед уходом депутатов на летние каникулы. Далее. Короткое якутское лето – время интенсивной геологоразведки. Десятки отрядов на поисковых маршрутах, тонны груза и полная автономность. Геологи Вилюйской ГРЭ открыли полевой сезон. Спецрейс авиакомпании «Алроса» доставил геологов до места поисковой работы. 4 поисковика и охотник вышли исследовать Малобутобинский район. Геологи будут искать алмазы, охотник – охранять их от диких зверей. Следующая остановка – подбаза Сюльдюкарская. На подбазе живут 8 человек. Материал доставляют вездеходами с 3 участков – Сюльдюкарского, Средневилюйского и Хампинского. Здесь фиксируют состав пород, структуру, вторичные изменения и минерализацию. Сам кёрн добывают зимой. Его выбуривают сотрудники Алроса спецбурения. Так что подбаза работает круглогодично. Быт налажен. Летом в вагончиках не жарко, зимой тепло. В одном из вагончиков баня, а запасов топлива хватает на весь сезон. Без связи с большой землей. В Мирном тем временем собирают следующий геологический отряд. Проверяют каждую деталь. Палатки, геологическое оборудование, моторы и лодки. Все снаряжение надежное. Тайга легкомыслия не терпит. В полях геологи пробудут с середины июня до конца августа. Если нужно, задержатся до середины сентября, пока позволяет погода. И еще одна новость. В Мирнинском районе 1185 детей проводят лето в пришкольных лагерях. Непоседам предлагают спорт, а жаждущим знаний – оказаться на месте взрослых и изучать инвестиции в командной игре. Каждый день насыщен активностями. Комментирует Ирина Тарасова, начальник лагеря школы номер 12.
3: Мы ходим в ботанический сад, мы уже ходили на площадку игровую. Также к нам приходят и трудовой лагерь, да, и дворовые вожатые проводят с ними мероприятия. Ходим в городскую школу, детскую библиотеку. Там тоже проводят разные тематические лекции. Последний – это Пушкин у нас был.
2: В 12-й школе на первую смену набрали 100 детей. В детский лагерь принимают ребят от 6,5 до 18 лет. Однако подростки, которым исполнилось 14, чаще выбирают другой путь. Они отправляются зарабатывать в трудовой лагерь. Комментирует член трудового лагеря Кирилл Денисов.
4: Это одно из немногих мест в нашем городе, где можно заработать денег подросткам. Также мы делаем хорошее дело для города. Мы убираемся, помогаем людям. Ключевой момент, конечно, это то, что хорошо платят.
2: За физический труд несовершеннолетние получают достойное вознаграждение. В среднем 55 тысяч рублей в смену, которая длится 21 день. Основная задача – уборка школьных территорий. В этом сезоне 305 молодых людей решили очищать поселение Мирнинского района. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов, в вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства для горожан. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. В Мирнинском районе подростки проводят лето с пользой в трудовых и детских лагерях. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 25 градусов и без осадков.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Одиночество прошло так быстро, до пожара мне хватило.

0: кафе.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы ТАР. И Кринча Субебир Сыл Товсуню Субеки Сунюгар Бирогапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.
3: Мимо пролетаю.

0: в Мирном. 9 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства для горожан. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. В Мирнинском районе подростки проводят лето с пользой в трудовых и детских лагерях. Теперь подробно. Мирнинская аптека номер 66 будет и дальше обеспечивать льготников лекарствами. Депутаты освободили предприятие от причисления части прибыли в бюджет. Это решение стало ключевым на 24-й сессии районного совета.